груди. Пингал парбат пар паре, кал чатур бхита, андале трепавн сучея, гор пет пунита, мехма саду сангаки. Сунхо мире митаа.